0: Búscanos en Facebook e Instagram.
1: 105.7 FM Universidad.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».